0: за свою країну.
1: Я, русский воєнний корабль, предлагаю сложить оружие и сдаться. Русский воєнний корабль, иди на...